приступаем к 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит, как он горит, не отделяет свою судьбу от любви. Какой бы стороной не барахтались нам на нашем время, радостно любовью, каждый человек принимает на свою душу, дать того, что он переживает. Подарив особый год.